просто. Юти какое, зато смирьте дели играм. Хера руку тук шагай, совещ пикоем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма. Искались гайс, лялай солис, торс, глот, то вина, мир клей понус мань. Пазер из окшем, цгмени шин лелс. Ради тика цувак, сквозь ля и ну курсеть. И заверло бог. И стел вина тика смайда, а стиви гайда. Пазастейп надо оть, опа. Изменись, а сом мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс. Изменись, мол, сядя, семья к мы тенюзями. Свисим дуть, целую руку.